0: Все, доброе утро. Набирался Андрей, все было отлично. Видно, просто слушал сам.
1: Все, лепо. Лепо. Лепо, мы даже приятно.
0: Абсолютно.